мишкой, дальня мотайка, моя держай, я не вижу знак че, бегиня карт, та упасть вообще, гей, дешу, дишь, так.